0: слышен птичий крик откуда?
1: Не добыча.
0: Что за чудо?
2: Видишь, лебедь средь себе.